0: Милхет, Милхет, какво бе наредим да та радио не игра веч?
1: Нич лашега,
2: рече Милхет.
1: Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Како липа музика!
2: Я пипи. И надпуй сала ста домов.